мышкой, дал нямотай, кому я даржей. Я не вилус ногча, пять дня карт, тау пасть лапча, гей дежу дишь дать.